Так пред 20 год тел на узьми, нек, нисам я за партии, знаешь. Поднеси лимару, поднеси та, купи материал, а я ću ovde sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi Limara.